на вукке, на тавукка, ка пассионат такка, та фанна сае чуррикка, и тут гуанты ре, тинчелла ту марикка.